0: вестник.
1: Ай-яй-яй, ай-яй-яй, Тума речей не глядай. Ай-яй-яй, ай-яй-яй,
2: медіатор.